0: ведущий ползает. Алло, алло.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Верно, вы увлекаетесь с Подгорья.
0: Изловите.
1: Желаю надеюсь за супруга и за кума, вы зорка моторика.
0: О, може, буде.
1: Може, хвала.
0: Хвала вам. До слушания. Бук-бук.